0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Maite Martín canta por sevillanas con las guitarras de José Luis Montón y Juan Ramón Caro. Festival de Nimes 2015.